0: городе под крылом чайки 4 часа утра.
1: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: берегах Лопасни 5 часов.
1: Первое чеховское радио. Радио «Комета».

Доброе утро. Приготовьтесь к первому упражнению. Ноги поставьте на ширину плеч. Руки свободно опустите. Выдохните. Согнуть руки. Прогнуться в исходное положение. Вдохнуть. Прогнуться. Выдохнуть. Расслабить мышцы. Раз. Два. Три. Продолжайте.

хорошо. Приготовьтесь к ходьбе на месте или по комнате. Проверьте, правильна ли у вас осанка. Но не напрягаться. Вдохните. Шагом марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Повторяю. Держаться прямо, но не напрягаться. Продолжайте.

После двух рывков меняем положение рук. Рывки начали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Держитесь прямо.

Достаточно. Четвертое упражнение помните? Наклоны туловища в стороны. Исходное положение. Ноги вместе, руки опущены. При наклоне влево правую руку за голову. При наклоне вправо левую руку за голову. Вдохните. Влево начали. Выпрямиться. Вправо. Выпрямиться. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Продолжайте.

Хорошо. А сейчас мы будем поднимать то левую, то правую ногу вперед. Руки переведите на пояс. Левую ногу вперед поднять, опустить. Правую опустить. Раз, два, три, четыре. Выдох, вдох, выдох, вдох. Прямо держитесь. Ногу повыше. Раз,

0: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: Больше, чем радио. 92,6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: реклама.
1: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
2: Как? Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
1: Стоп! Можно поменьше трагизма.
2: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскеза и ретриты? А может быть ты, Джули, расскажешь наконец мне все эти полезные рецепты?
1: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
2: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. А эти гости в студии, они явно обладают суперсилой. Ведите их в лабораторию.
1: Стоп! Просто скажите, они делятся несекретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.

0: Они делятся не секретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
1: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92,6 FM и сами все услышите!
2: Полезный настрой с Анной Донрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
1: Светочка, спасибо! Все свободны!
3: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: «Комета». Первая чеховская.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Этот голос. Искусственный интеллект. Этот текст. Искусственный интеллект. Эта музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее.

0: Ищешь не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
2: Да, там вообще интеллект не присутствует.
3: Возрастное ограничение 16.
4: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: Примета.
1: Доброе утро, Чехов. В городе 7:00.
2: Примета. Первое чеховское радио.
3: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем.
4: Как? Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
3: Стоп! Можно поменьше трагизма.
4: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскезы и ретриты? А может быть ты, Джули, расскажешь наконец мне все эти полезные рецепты?
3: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
4: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. А эти гости в студии, они явно обладают суперсилой. Видите их лабораторию?
3: Стоп! Просто скажите, они делятся несекретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
4: Они делятся несекретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
3: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92.6 FM и сами все услышите.
5: Полезный настрой с Анной Донрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
3: Светочка, спасибо. Все свободны.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
3: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. Реклама.
1: Болит, так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Все чего-то боятся. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
4: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Первое чеховское радио. Радио «Комета».

0: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
1: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
0: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: sweet as the punch.
1: Радио Комета. Реклама.
2: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо Суши роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо Бидайоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йобидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68.
1: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с

0: бензиновым и дизельным двигателями, сход-развал, заправка кондиционеров, гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 02 73.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы, представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. В следующем году Нива Легенд получит светодиодные фары. В руководстве АвтоВАЗа рассказали, что планируют обновление к 50-летнему юбилею модели. Она отметит его как раз в следующем году. Кстати, сейчас светодиодные фары ставят только комплектации Весты и Нивы Тревел. У Гранты и Искры фары обычные, галогеновые. BLG X50 вернется на российский рынок в единственной комплектации. Кроссовер получит атмосферный двигатель и классический автомат вместо турбомотора с роботом. Также он лишится светодиодных фар, цифровой приборной панели и климат-контроля. Колесные диски будут 16 радиуса вместо 17 раньше. Цены пока не раскрыли. До конца следующего года выпустят до 10 тысяч автомобилей «Атом». Накануне на заводе «Москвич» запустили массовое производство новых российских электромобилей. Сварку кузова, окраску и настройку электроники делают здесь же. В ближайших планах выйти на темп 20 автомобилей за смену. Это значит, скоро машины должны начать поставлять покупателям. Недавно в России стартовали продажи нового Tenet T4L. В сравнении с обычной четверкой кроссовер вырос по габаритам и получил независимую многорычажную подвеску сзади. Это сделало его стабильнее и устойчивее на трассе. Коробка передач работает в двух режимах и адаптируется к работе водителя с газом. Подробнее о том, каков на ходу новый Tenet T4L, расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
3: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
4: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду ОСЕНЬ. papajohnschekhov.ru.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
1: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. «Комета».

0: городе и районе 9.00.
1: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
2: Как? Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
1: Стоп! Можно поменьше трагизма.
2: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскезы и ретриты? А может быть, ты, Джули, расскажешь, наконец, мне все эти полезные рецепты?
1: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
2: Да, извините, это из другого сценария. Я готов.

0: эти гости в студии. Они явно обладают суперсилой. Видите их лабораторию?
1: Стоп! Просто скажите. Они делятся не секретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
0: Они делятся не секретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
1: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92,6 FM и сами все услышите!
2: Полезный настрой с Анной Донрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
1: Светочка, спасибо! Все свободны!

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Слушать. Слышать. Радио. Радио. Комета.

0: Первое чеховское радио. Радио «Комета». Радио «Комета». Реклама.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Чехов, заводская 1/1.
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов.

0: akb.ru.
1: opt-akb.ru.
0: Доставка по всей России.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Комета. Первая чеховская

0: больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.
1: Простым языком об экономике в программе. Кошелек.
2: В августе российские потребители увеличили расходы почти на 9% в годовом выражении. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на аналитиков одного из банков. Отмечается, что рост трат на еду вырос по сравнению с июлем. Покупки продовольствия еще поддерживают спрос, но на непродовольственные товары он уже слабеет, говорится в публикации. При этом замедляется рост зарплат, который является главным источником увеличения расходов граждан. Так, реальные располагаемые доходы населения во втором квартале 2026 года выросли только на 1.5% в годовом выражении, а рост реальных зарплат в июне замедлился с 4.5% до 3.4%. Поэтому рассчитывать на ускорение частного спроса нельзя, полагают аналитики.
1: Экономика должна быть экономной.
2: При формировании финансовой подушки безопасности, которая помогает поддерживать стабильность в случае потери дохода или непредвиденных трат, стоит отказываться от хранения всего резерва только в наличной валюте и помнить ряд других правил. Об этом газете «Известия» сообщил директор по развитию финансовых продуктов «Сравни» Магомед Гамзаев. По словам специалиста, если часть финансовой подушки накоплена в долларах, следует оценить, для каких именно целей она сформирована. Держать весь резерв только в наличной валюте – не лучшая стратегия. Такие средства не приносят дохода, могут терять покупательную способность, а хранение наличных связано с дополнительными рисками, предупредил эксперт.
1: Копейка рубль бережет.
2: Отпуск финансово выгоднее всего брать в месяцы с наибольшим числом рабочих дней, поскольку отпускные рассчитываются исходя из среднего дневного заработка. До конца 2026 года по 22 рабочих дня будет в сентябре, октябре и декабре. Об этом «Арти» рассказала директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина. По словам специалиста, тем, кто хочет получить более продолжительный отдых, потратив меньше дней отпуска, стоит привязывать отпуск к государственным праздникам. Так, 4 ноября – официальный нерабочий праздничный день. Можно оформить отпуск на 7 календарных дней со 2 по 8 ноября. Из-за попадания праздника в этот период отдых увеличится на один день, но он не оплачивается дополнительно сверх отпускных. И с захватом выходных получится 10 дней, объяснила специалист. Эксперт также напомнила о другом варианте. Можно оформить отпуск только на 5 и 6 ноября. Тогда, благодаря празднику и выходным, можно будет отдыхать 5 дней подряд с 4 по 8 ноября. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
0: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: городе и районе 10.00.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Роспотребнадзору известно о более чем 250 респираторных вирусах, с которыми граждане сталкиваются осенью, рассказал РИА Новости глава ведомства Анна Попова. «И чем глубже мы изучаем эту проблему, тем больше вирусов», заявила она. Попова отметила, что осенью такие вирусы активны, а рост заболеваний ими увеличивается. Это связано в том числе с возвращением из отпусков и возвращением детей в школы после каникул. В осенний период года главное не дать вирусам познакомиться с вашим организмом и нанести ему определенный ущерб, заключила глава Роспотребнадзора. С 2027 года изменится оформление загранпаспортов россиян, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России. Отмечается, что с начала следующего года из загранпаспортов исчезнут две графы – личный код и учетная запись. Их отменят в связи с неактуальностью в современном правовом пространстве, а также для унификации и упрощения обработки документов. В рамках новых международных норм, утвержденных Международной организацией гражданской авиации,

0: внесены изменения в формат машина считываемого кода, обозначающего тип документа, объяснили в МВД. В документ добавили дополнительную латинскую букву PP для загранпаспорта гражданина, PD для дипломатического загранпаспорта, PO для служебного загранпаспорта вместо PDS соответственно. И в завершении выпуска шоу фонтанов у небоскреба Бурдж-Халифа и торгового центра Дубай Молл в Дубае приостановили на неопределенный срок. Представитель компании, которая обслуживает танцующие фонтаны, подтвердил изданию приостановку шоу, однако не сообщил причины решения и не уточнил сроки возобновления представлений. Также неизвестно, связана ли остановка работы фонтанов с техническим обслуживанием или дополнительными ремонтными работами. Танцующие фонтаны близ небоскреба Бурдж-Халифа возобновили работу 1 октября 2025 года после 5-месячного перерыва на реконструкцию и модернизацию. В ходе работ заменили плиточное покрытие, провели гидроизоляцию и выполнили другие улучшения. Его длина составляет около 275 метров, а струи воды поднимаются на высоту до 140. Представления сопровождаются музыкой и световыми эффектами. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Этот голос — искусственный интеллект. Этот текст — искусственный интеллект. Эта музыка на фоне — искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.

0: не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
2: Да, там вообще интеллект не присутствует.
3: Возрастное ограничение 16+.

0: радио «Комета». Реклама.
1: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду «Осень». papajohnschekhov.ru.
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
1: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
4: Комета. Первое чеховское радио.

0: Первое чеховское радио. Гаджет новости.
1: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Камера для фанатов футбола. Компания Xbox Go показала автономную камеру для съемки командных видов спорта с искусственным интеллектом. Амбассадором необычного гаджета стал аргентинский футболист, чемпион мира 22 года Хулиан Альварес. Falcon становится на штатив у поля и снимает матч без оператора. У камеры два объектива. Широкоугольный 106 градусов отвечает только за слежение за игрой. А второй пишет настоящие 4К-видео без кропа и склейки кадров. За обработку данных отвечает бортовой ИИ-процессор. Он одновременно отслеживает игроков, распознает игровые сцены и меняет угол съемки. Поворачивая корпус на 360 градусов и наклоняя объектив в диапазоне 160 градусов. Так что самое важное всегда остается в кадре. Камера умеет подстраивать логику слежения под конкретный вид спорта. Заявлена работа с футболом, баскетболом, хоккеем, теннисом, лакроссом, пиклболом и еще несколькими дисциплинами. Функция Zone Mapping в приложении позволяет заранее обвести игровую зону, чтобы алгоритм не отвлекался на трибуны или запасных игроков. Базовое ИИ-слежение и запись работают без подписки. Достаточно вставить карту памяти. Весит камера 800 граммов, корпус защищен от дождя и пыли по стандарту IPX5. Аккумулятор на 9600 мАч держит около 4 часов непрерывной записи и заряжается примерно за 3 часа через USB-C. Для хранения нужна карта microSD объемом до 1 терабайта, связь с приложением по Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, а за звук отвечает встроенный микрофон с чувствительностью минус 26 дБ. Через приложение Xbox Go можно транслировать матч в прямом эфире, получать автоматические хайлайты и хранить видео в облаке. Отдельно продается платная функция Pro Soccer. Она превращает отснятый Falcon матч в тактический отчет и подборку лучших моментов с помощью

0: лучше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета. Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: 12 октября в 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8-936-001-66-88. 12 октября. Встречаемся в «Шарк».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: У меня зуб болит, так что ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Все чего-то боятся. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Слушать. Слышать. Радио. Радио.

0: столице Чеховского района 11 часов.
1: Новости на радио «Комета».
2: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Власти Чехова заявили, что в округе проводятся пробные топки и идет системное заполнение домов теплоносителем, а отопление в школы, детские сады и больницы начнут подавать уже на следующей неделе. Глава муниципалитета Михаил Собакин доложил, что работы идут по графику и поэтапно, чтобы в моменте не просадить всю систему. «Планируем со следующей недели начать подавать отопление в социальные учреждения», – заявил чиновник. Напомним, что, несмотря на подобные заверения властей, за последние 6 лет отопительный сезон ни разу не был начат без происшествий. Для уборки территории города и района в зимнее время власти намерены брать в аренду тяжелую технику. Об этом сообщили в администрации округа. В настоящий момент, по официальной информации, в распоряжении муниципального учреждения «Чеховское благоустройство» имеется всего 74 единицы техники, в том числе 9 самосвалов, 3 фронтальных погрузчика, 4 экскаватора, 3 грейдера, 9 роторных снегоочистителей и так далее. Этого объема для снежной зимы будет недостаточно. В Чехове устанавливают катафоты на проезжей части дорог. Уже смонтировано более 750 штук на 13 участках. В основном речь идет о сельских дорогах, где почти нет освещения – в Алферове, Гришине, Винюкове, Аксенчикове и Покрове. Светоотражающие элементы смонтировали на осевой линии дорог в шахматном порядке, чтобы повысить видимость для водителей и предотвратить выезд на полосу встречного движения на участках вне населенных пунктов, заявил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатуллин. Стоит отметить, что это не первый подобный

0: опыт. Катафоты в Чехове впервые начали устанавливать несколько лет назад. И каждый раз они не доживали даже до середины зимы, так как выступающие над поверхностью асфальта элементы уничтожались ковшами и скребками снегоуборочной техники. Подмосковное министерство отчиталось о выполнении плана по модернизации контейнерных площадок на 80%. Работы завершены на 740 контейнерных площадках региона из 950, которые были включены в план работ на 2026 год. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по содержанию территорий и Государственному жилищному надзору региона. В ведомстве подчеркнули, что работы проводятся в рамках масштабной программы модернизации. Основные этапы – это установка ограждений, предотвращающих разлет мусора, смещение площадок в новые локации с учетом мнения жителей и санитарных норм, создание надежного асфальтового и бетонного основания с уклоном для стока воды, увеличение площади существующих объектов для установки дополнительных баков и обустройство специальных отсеков для крупногабаритных отходов. В Чехове годовой план тоже почти выполнили. Правда, во многих случаях так называемая модернизация на поверку оказывается профанацией. Конструкции обновленных площадок настолько хлипкие, что деформируются даже от порывов ветра. А основания и бордюры, которые должны быть капитальными, рассыпаются практически сразу после укладки. В итоге убогий внешний вид и бесконечное громыхание металла, мешающее спать жильцам, примыкающих к контейнерным площадкам многоквартирных домов. Московская область заняла 16 место в рейтинге регионов по медианной зарплате. По данным аналитиков, она составляет почти 92 тысячи рублей. 50% работающих получают больше этой суммы, а 50% меньше. При этом средняя заработная плата в Подмосковье, по официальным данным, чуть выше 94 тысячи рублей.
1: Погода.
0: Сегодня в Чехове будет преимущественно пасмурно и дождливо, а столбики термометров не поднимутся выше отметки плюс 15. Ветер прогнозируется северный, 4-6 метров в секунду, атмосферное давление в норме.
2: Новости на радио «Комета».
3: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
4: Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
3: Стоп! Можно поменьше трагизма.
4: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскезы и ретриты? А может быть ты, Джули, расскажешь наконец мне все эти полезные рецепты?
3: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
4: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. А эти гости в студии. Они явно обладают суперсилой. Ведите их в лабораторию.
3: Стоп! Просто скажите. Они делятся не секретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
4: Они делятся не секретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
3: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92,6 FM и сами все услышите.
5: Полезный настрой с Анной Донрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
3: Светочка, спасибо. Все свободны.
2: «Комета». Первое чеховское радио.

0: sushiwok.ru. Оформляйте заказы в приложении SushiWok. А если решите заглянуть к нам, мы находимся по адресу город Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Подарите себе вкусный момент, сделайте заказ SushiWok.
1: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.

0: лето. Реклама. Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
3: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду ОСЕНЬ. papajonschekhov.ru.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Шамета. Комета.

0: Радио Полдень.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Молодые семьи следует освободить от необходимости копить на первоначальный взнос по ипотеке. Об этом сообщает издание «Абзац» со ссылкой на политика юриста и правозащитника Ивана Курбакова. По его словам, реализация этой меры на юридическом и экономическом уровнях не должна сводиться к простой выдаче банками 100% кредитов. В худшем случае социальная мера фактически перенесет все финансовые риски на кредитные организации и государство. Кроме того, программа не должна автоматически распространяться абсолютно на все молодые союзы. Эксперт отметил, что важно оценивать реальную платежеспособность заемщиков и ограничивать стоимость жилья, чтобы застройщики искусственно не завышали цены на квартиры под предлогом господдержки. Родители могут присутствовать на уроке в школе, однако для этого требуется разрешение образовательного учреждения. Об этом РТ рассказал сенатор Игорь Мурок. Специалист объяснил, что родителю, который хочет посетить урок, необходимо подать заявление директору и получить согласие учителя. При этом, как правило, находиться в классе можно будет только под контролем завуча, если такой порядок закреплен в локальных актах школы. По словам сенатора, если родитель получает необоснованный отказ, он может направить директору жалобу со ссылкой на статью закона об образовании, а после этого обратиться в муниципальный орган управления образованием, прокуратуру или даже в суд. Кроме того, родитель имеет право посетить обследование своего ребенка психолого-медико-педагогической комиссии. При этом в этом случае согласовывать свое присутствие не требуется. И в завершении выпуска: в Москве готовы платить от 100 тысяч рублей в месяц работнику, который будет заниматься слонами. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на карьерного эксперта Центра профессии будущего Святослава Семиренко. Он отметил, что необычное предложение постоянно появляется в агрегированной базе центра, насчитывающей около 500 тысяч вакансий. В обязанности соискателя входит полный уход за особо опасными животными, приготовление кормов, кормление и уборка, а также подготовка слонов к репетициям и спектаклям. Кроме того, сотруднику предстоит сопровождать животных во время мероприятий. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform. Этот год.

0: голос. Искусственный интеллект. Этот текст. Искусственный интеллект. Эта музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
1: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
0: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
2: Да, там вообще интеллект не присутствует.
3: Возрастное ограничение 16+.

0: «Комета». Дорожные новости.
1: В России упал спрос на автомобили с пробегом. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Минтранс показал проект нового дорожного знака «Парковка для многодетных семей». По сути, это обычный знак парковки с латинской буквой «П» на заднем фоне. Но под ним табличка с двумя взрослыми и тремя детскими силуэтами. Дизайн знака обсуждали на открытом голосовании. Люди могли выбрать из 7 вариантов. В опросе приняли участие около 4000 человек. Отметим, что в ближайшие

9 миллионов рублей за бракованный китайский кроссовер. Для него завершилась эпопея, которая началась больше 3 лет назад в день покупки ФАВ Бестюна Т-55. У машины с самого начала периодически отключался климат-контроль, навигация, кнопки на руле и другие системы. Дилер ремонтировать машину отказался. Когда экспертиза подтвердила брак, от ремонта отказался уже владелец и потребовал вернуть деньги. Добиваться их пришлось через суд, но цель в итоге была достигнута. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги!

0: Первое чеховское радио. Радио Комета. 92.6 FM. Рабочий день. Полдень.
1: Радио.
0: Комета. Рабочий полдень.
2: Всем доброго дня. Программа «Рабочий полдень» с Игорем стартует на радио «Комета» 92.6 FM Чехов. Сегодня среда, 23 сентября. Время идет быстро. Осталась неделька, и сентябрь покинет нас. И останется всего лишь 2 месяца осени, и там уже и Новый год не за горами. Сегодня среда, сегодня «Рабочий полдень», вечерний Чехов, так сказать, в моем исполнении. Плюс еще программа «Романтика». Мы очень ждем сегодня вечером Ивана. Сегодня у нас день осеннего равноденствия. Я думаю, что мы к этой теме еще вернемся. А пока, естественно, я жду заявок. Уже вот одна заявка есть. Поэтому после рекламы я вот сейчас буквально занимаюсь этими заявками. Мы начнем читать ваши письма, приветы и пожелания. Итак, начинаем мы с Шер. Композиция называется

0: My Love. Ну, что-нибудь такое лирическое. Шер всегда как-то хорошо, так сказать, на душу приходит. Поэтому Шер, далее реклама, и переходим к заявкам.
1: Рабочий полдень

0: Рабочий полдень на комете.
1: Ваши поздравления, приветы, пожелания. В прямом эфире радио «Комета» 92,6 FM. Звоните и пишите прямо сейчас.
0: 8-916-244-0044.
1: Рабочий полдень.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные. Пенсионерам скидки.

0: 8-920-40-2-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Чехов, заводская 1/1.
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
2: opt-akb.ru.
1: Доставка по всей России.
3: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Слушать. Слышать. Больше, чем радио. Комета.

0: подряд.
1: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комментировать.

0: Программа «Рабочий полдень» продолжается. Меня зовут Игорь. Телефон прямого эфира 8-916-244-2044. Перехожу к вашим заявкам. Виктор Рун пишет: «Здравствуйте, уважаемые ведущие. Высылаю список песен и мелодий. Полагаю, что все эти произведения могут дать вам дополнительный график». Ну вот, Джеймс Ласт уже сыграл. Он еще сыграет. Далее будет у нас в течение часа Лариса Мондрус, Полин Мариа, «Здравствуй, песня» и оркестр «Каравелли». Начнем мы с композиции «Здравствуй, песня». Ну, в общем, до конца эфира, я думаю, все эти заявки будут выполнены, Виктор. И ждем от вас, мои дорогие слушатели, ваших заявок еще дополнительно. 8-916-244-2044. Через мессенджер Макс, обычный СМС. Позвонить можно. Радио Комета транслируется через портал Яндекс.Радио. Качество отменное, поэтому можно еще на Яндекс.Радио, естественно, слушать Радио Комета. Подписывайтесь на наш портал информационный Лопасня. Там много разной полезной информации о городе и, так сказать, отечественных новостях. Поэтому «Здравствуй, песня». Дальше, естественно, будут песни, которые в ротации. И если у кого-то есть желание поменять что-то в нашем эфире, как Виктор, пожалуйста, присылайте. Не вопрос. У вас еще целых почти 1:25.
1: Рабочий полдень на Комете.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-72.

0: 76-123. 8-496-72-76-123.
1: Больше, чем радио. 92,6 FM.

0: Рабочий полдень на Ковите.
1: Звоните и пишите прямо сейчас.
0: 8-916-244-0044.
1: Рабочий полдень на Ковите.
2: Радио «Комета». Реклама.
3: «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Там, где ты, там мы. Радио «Комета».

0: радио «Комета».
1: Микрофон Олеся Руденко. Здравствуйте. Власти Чехова заявили, что в округе проводятся пробные топки и идет системное заполнение домов теплоносителем. А отопление в школы, детские сады и больницы начнут подавать уже на следующей неделе. Глава муниципалитета Михаил Собакин доложил, что работы идут по графику и поэтапно, чтобы в моменте не просадить всю систему. «Планируем со следующей недели начать подавать отопление в социальные учреждения», – заявил чиновник. Напомним, что, несмотря на подобные заверения властей, за последние 6 лет отопительный сезон ни разу не был начат без происшествий. Для уборки территории города и района в зимнее время власти намерены брать в аренду тяжелую технику. Об этом сообщили в администрации округа. В настоящий момент, по официальной информации, в распоряжении муниципального учреждения «Чеховское благоустройство» имеется всего 74 единицы техники, в том числе 9 самосвалов, 3 фронтальных погрузчика, 4 экскаватора, 3 грейдера, 9 роторных снегоочистителей и так далее. Этого объема для снежной зимы будет недостаточно. В Чехове устанавливают катафоты на проезжей части дорог. Уже смонтировано более 750 штук на 13 участках. В основном речь идет о сельских дорогах, где почти нет освещения – в Алферове, Гришине, Винюкове, Аксенчикове и Покрове. Светоотражающие элементы смонтировали на осевой линии дорог в шахматном порядке, чтобы повысить видимость для водителей и предотвратить выезд на полосу встречного движения на участках вне населенных пунктов, заявил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатуллин. Стоит отметить, что это не первый подобный опыт. Катафоты в Чехове впервые начали устанавливать несколько лет назад. И каждый раз они не доживали даже до середины зимы, так как выступающие над поверхностью асфальта элементы уничтожались ковшами и скребками снегоуборочной техники. Подмосковное министерство отчиталось о выполнении плана по модернизации контейнерных площадок на 80%. Работы завершены на 740 контейнерных площадках региона из 950, которые были включены в план работ на 2026 год. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по содержанию территорий и Государственному жилищному надзору региона. В ведомстве подчеркнули, что работы проводятся в рамках масштабной программы модернизации. Основные этапы – это установка ограждений, предотвращающих разлет мусора, смещение площадок в новые локации с учетом мнения жителей и санитарных норм, создание надежного асфальтового и бетонного основания с уклоном для стока воды, увеличение площади существующих объектов для установки дополнительных баков и обустройство специальных отсеков для крупногабаритных отходов. В Чехове годовой план тоже почти выполнили. Правда, во многих случаях так называемая модернизация на поверку оказывается профанацией. Конструкции обновленных площадок настолько хлипкие, что деформируются даже от

0: порывов ветра. А основания и бордюры, которые должны быть капитальными, рассыпаются практически сразу после укладки. В итоге убогий внешний вид и бесконечное громыхание металла, мешающее спать жильцам, примыкающих к контейнерным площадкам многоквартирных домов. Московская область заняла 16 место в рейтинге регионов по медианной зарплате. По данным аналитиков, она составляет почти 92 тысячи рублей. 50% работающих получают больше этой суммы, а 50% меньше. При этом средняя заработная плата в Подмосковье, по официальным данным, чуть выше 94 тысячи рублей.
1: Погода.
0: Сегодня в Чехове будет преимущественно пасмурно и дождливо, а столбики термометров не поднимутся выше отметки плюс 15. Ветер прогнозируется северный 4-6 метров в секунду, атмосферное давление в норме.
2: Новости на радио «Карета».
3: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
4: Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
3: Стоп! Можно поменьше трагизма?
4: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскезы и ретриты? А может быть ты, Джули, расскажешь наконец мне все эти полезные рецепты?
3: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
4: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. А эти гости в студии. Они явно обладают суперсилой. Видите их лабораторию.
3: Стоп! Просто скажите. Они делятся несекретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
4: Они делятся несекретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
3: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92.6 FM и сами все услышите.
5: Полезный настрой с Анной Донрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
3: Светочка, спасибо. Все свободны.
2: Первое чеховское радио.

Радио «Комета». «Комета». 92,6 FM.

Рабочий полдень с Игорем продолжается. У вас примерно 40 минут для, так сказать, для ваших заявок, приветов, пожеланий. Я сразу перехожу к ним. От Елены Зубковой сразу пришла заявка. Она пишет: хочу поздравить свою любимую тетушку Тулаеву Людмилу Семеновну с днем рождения. И она пишет: дорогая Людмила Семеновна, друзья, родные, близкие, земляки из села Панфилова Кемеровской области, сердечно поздравляю вас с днем рождения. Желаю крепкого здоровья, женского счастья, любви и благополучия. Пусть каждый день дарит радость, а удача всегда будет рядом. Оставайтесь такой же прекрасной, мудрой, жизнерадостной. С днем рождения. И композицию попросили для вас звучать песня Таисии Повалий «Одолжила». Мы присоединяемся к поздравлениям. И, конечно же, Людмила Семеновна, с днем рождения. И, Елена, спасибо вам за заявку. И все это прямо сейчас.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду «Осень». papajohnschekhov.ru.
2: 12 октября в 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8 936 001 66 88. 12 октября. Встречаемся в Шарк.
3: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
4: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
3: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
4: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
1: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
5: Слушать. Слышать. Больше, чем радио. Комета.

Вместе у меня есть еще заявки от Сергея из Москвы, который пишет: «Добрый день, поставьте, пожалуйста, Кукрыниксы акварели, пилот светлого пути, ателье взлет». Ну, начнем мы, пожалуй, с самой середины. Пилот светлого пути. Ну, а дальше Кукрыниксы и ближе к концу ателье.

Радио «Комета». Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8 905 77 062.

0: sushiwok.ru. Оформляйте заказы в приложении SushiWok. А если решите заглянуть к нам, мы находимся по адресу город Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Подарите себе вкусный момент, сделайте заказ SushiWok.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Больше, чем радио.

0: 102.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.
1: Между тем, у меня еще одна заявка от Марины, которая поздравляет свою сестру Оксану. Оксаночка, родная, с праздником. Умеешь ты одним словом снять любую тревогу и смехом сделать дни веселее. И сказать всегда все будет хорошо. Ставлю сегодня жизнь на паузу. И, пожалуйста, поставьте для нее группу «Винтаж». Не вопрос. Поэтому для Оксаны от Марины «Винтаж». А Зульфия попросила еще одну композицию. «Джанки Джин, мой брат». Вот, поэтому я тут так по-родственному это все соединил. Сначала вот получилось, что у меня братик влетел, а потом, ну, патрики для сестры Оксаны. Телефон прямого эфира 8-916-244-00-44. Между тем мы приближаемся к окончанию рабочего полдня, но у меня сегодня еще вечерняя смена в программе «Вечерний Чехов», и уже новости, походу, улетят все туда.
0: Рабочий полдень на Комете.
2: Как ты, мой брат? Чё ты, мой брат?

0: Рабочий полдень на газете.
1: Звоните и пишите прямо сейчас.
0: 8-916-244-0044.
1: Рабочий полдень на газете.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду «Осень». papajonschekhov.ru.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир «Кирпичное здание». Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Рабочий полдень. Радио. Комета. Рабочий полдень.
1: Рабочий полдень заканчивается, но между тем я вернусь сегодня в программу «Вечерний Чехов». Беру маленький тайм-аут. Обед. У нас композиция последняя для Виктора Рона «Любовь, комсомол, весна». Так еще рабочий полдень никогда еще не заканчивался. Слышал бы нас сейчас Лев Валерьянович. Ну, в общем, все. Ухожу на обед. До встречи вечером в программе «Вечерний Чехов».
2: Рабочий полдень на комете.

0: Чеховского района 14 часов ровно.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Базовые выплаты на ребенка должны предоставляться всем семьям с детьми, независимо от уровня их доходов. С такой инициативой первый зампред комитета Госдумы по защите семьи вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая обратилась к министру труда и соцзащиты Антону Котякову, пишет ТАСС. В письме отмечается, что базовая выплата должна быть доступна всем семьям с детьми при условии применения минимальных и понятных критериев. Буцкая указала на проблему, связанную с тем, что повышение доходов родителей может привести к утрате права на ежемесячные выплаты, что создает негативный сигнал. Увеличение официального дохода и ответственное финансовое поведение могут не укрепить положение семьи, а наоборот лишить ее господдержки. Искусственному интеллекту нужно поручать только те задачи, результат которых человек может самостоятельно проверить. Об этом газете «Ру» рассказал профессор, директор Института прикладного искусственного интеллекта и цифровых решений Университета имени Плеханова Александр Храмов. Главная опасность нейросетей заключается в том, что они способны выдавать убедительный текст, код или расчет даже при недостатке данных. Если задача выходит за пределы знаний пользователя, он может не распознать ошибку. Используйте ИИ как второго эксперта, а не как единственный источник ответа. Сначала сформулируйте собственное решение, затем сравните его с ответом модели, проверьте аргументацию и только после этого дорабатывайте результат. Нейросеть полезно просить объяснить логику, найти слабые места и назвать источники, предпосылки и альтернативы, посоветовал эксперт. И в завершении выпуска издательство «Наука» перевело на русский язык с латыни книгу Пауля Одерборна «Жизнь Ивана Васильевича, великого князя Московии», вышедшую в серии «Литературные памятники». Сочинение Одерборна впервые увидело свет в Германии в 1585 году. Вскоре книга заслужила репутацию одного из трудов по созданию образа черной легенды о тиране Иване Грозном. Сегодня книга представляет интерес как памятник литературы, историческое сочинение и образец политической пропаганды эпохи Возрождения. Однако долгое время оригинал издания был только на латыни, а на английском и других европейских языках издавались только фрагменты книги. Теперь она переведена на русский язык. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
3: Этот голос — искусственный интеллект. Этот текст — искусственный интеллект. Эта музыка на фоне — искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
4: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
3: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
5: Да, там вообще интеллект не присутствует.
6: Возрастное ограничение 16+.

0: Радио «Комета». Реклама. «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: 12 октября в 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8-936-001-66-88. 12 октября. Встречаемся в «Шарк».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. Реклама.
1: У меня зуб болит, так что ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
4: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда, как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайобе. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: радио «Карета».
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Власти Чехова заявили, что в округе проводятся пробные топки и идет системное заполнение домов теплоносителем. А отопление в школы, детские сады и больницы начнут подавать уже на следующей неделе. Глава муниципалитета Михаил Собакин доложил, что работы идут по графику и поэтапно, чтобы в моменте не просадить всю систему. «Планируем со следующей недели начать подавать отопление в социальные учреждения», – заявил чиновник. Напомним, что, несмотря на подобные заверения властей, за последние 6 лет отопительный сезон ни разу не был начат без происшествий. Для уборки территории города и района в зимнее время власти намерены брать в аренду тяжелую технику. Об этом сообщили в администрации округа. В настоящий момент, по официальной информации, в распоряжении муниципального учреждения «Чеховское благоустройство» имеется всего 74 единицы техники, в том числе 9 самосвалов, 3 фронтальных погрузчика, 4 экскаватора, 3 грейдера, 9 роторных снегоочистителей и так далее. Этого объема для снежной зимы будет недостаточно. В Чехове устанавливают катафоты на проезжей части дорог. Уже смонтировано более 750 штук на 13 участках. В основном речь идет о сельских дорогах, где почти нет освещения – в Алферове, Гришине, Винюкове, Аксенчикове и Покрове. Светоотражающие элементы смонтировали на осевой линии дорог в шахматном порядке, чтобы повысить видимость для водителей и предотвратить выезд на полосу встречного движения на участках вне населенных пунктов, заявил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатуллин. Стоит отметить, что это не первый подобный опыт. Катафоты в Чехове впервые начали устанавливать несколько лет назад. И каждый раз они не доживали даже до середины зимы, так как выступающие над поверхностью асфальта элементы уничтожались ковшами и скребками снегоуборочной техники. Подмосковное министерство отчиталось о выполнении плана по модернизации контейнерных площадок на 80%. Работы завершены на 740 контейнерных площадках региона из 950, которые были включены в план работ на 2026 год. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по содержанию территорий и Государственному жилищному надзору региона. В ведомстве подчеркнули, что работы проводятся в рамках масштабной программы модернизации. Основные этапы – это установка ограждений, предотвращающих разлет мусора, смещение площадок в новые локации с учетом мнения жителей и санитарных норм, создание надежного асфальтового и бетонного основания с уклоном для стока воды, увеличение площади существующих объектов для установки дополнительных баков и обустройство специальных отсеков для крупногабаритных отходов. В Чехове годовой план тоже почти выполнили. Правда, во многих случаях так называемая модернизация на поверку оказывается профанацией. Конструкции обновленных площадок настолько хлипкие, что деформируются даже от порывов ветра. А основания и бордюры, которые должны быть капитальными, рассыпаются практически сразу после укладки. В итоге убогий внешний вид и бесконечное громыхание металла, мешающее спать жильцам, примыкающих к контейнерным площадкам многоквартирных домов. Московская область заняла 16 место в рейтинге регионов по медианной зарплате. По данным аналитиков, она составляет почти 92 тысячи рублей. 50% работающих получают больше этой суммы, а 50% меньше. При этом средняя заработная плата в Подмосковье, по официальным данным, чуть выше 94 тысячи рублей.
2: Погода.
1: Сегодня в Чехове будет преимущественно пасмурно и дождливо, а столбики термометров не поднимутся выше отметки плюс 15. Ветер прогнозируется северный, 4-6 метров в секунду, атмосферное давление в норме.
0: Новости на радио «Карета».
3: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
4: Я спрашиваю тебя, как правильно дышать?

0: Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
1: Стоп! Можно поменьше трагизма.
0: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскезы и ретриты? А может быть ты, Джули, расскажешь наконец мне все эти полезные рецепты?
1: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
0: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. А эти гости в студии, они явно обладают суперсилой. Видите их лабораторию?
1: Стоп! Просто скажите, они делятся несекретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
0: Они делятся несекретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
1: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92,6 FM и сами все услышите!
2: Полезный настрой с Анной Донрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
1: Светочка, спасибо! Все свободны!

0: слышать. Радио. Радио Комета.
1: Всех слушателей приветствую на волнах хорошего настроения. Всем оптимизма и бодрости духа. В студии Дима Казанцев. С минуты на минуту вернусь с новостями.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду «Осень». papajonschekhov.ru.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Чехов, заводская 1/1.
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
3: opt-akb.ru.
2: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Друзья, вы знали, что работа – это настоящий рассадник чувств? Ну а как иначе, когда вы вместе проваливаете дедлайны и, например, радуетесь успехам у кулера? И вот представьте, парни, в 4 раза чаще девушек считают, что офис – это идеальное место, чтобы построить отношения. Но психологи предупреждают – это опасная игра. Главный риск – конечно, расставание. Как потом работать с бывшими, когда вам нужно сидеть на одной летучке? Это же максимально неловко. Плюс границы стираются. Ты уже не понимаешь, ты сейчас профи или влюбленный человек. Совет от экспертов. Если уж искра и проскочила, не спешите трубить об этом на весь отдел. Сначала трезво пораскиньте. Вывезете ли вы последствия, если что-то пойдет не так? Короче говоря, берегите любовь и карьеру в том числе. И не путайте личное с рабочим чатом.
1: «Комета». Первая чеховская.

0: Первое чеховское радио.
1: Любимые мелодии очень скоро вернутся. А пока мысли вслух. Придумайте себе интересную реальность и измените свою жизнь к лучшему. Книги, спорт и общение с разносторонними людьми воплотят любую мечту.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: Радио «Комета». Реклама. Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
1: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Слушаем радио. Комета.
1: От музыкальных фантазий к общечеловеческим. Воображение может очень далеко завести. Вам может показаться, что где-то очень далеко или при иных обстоятельствах жизнь могла бы сложиться совершенно по-иному. Некоторые блогеры предлагают уходить с так называемой батрачки, то есть с работы, в никуда. Говорят, в первое время будет сложно, но нужно стремиться к монетизированному творчеству. Было бы неплохо выйти из матрицы, перестать батрачить и начать жить со смыслом, без ипотек, кредитов и других навязанных стереотипов. Вот только получится, пожалуй, не у всех. Сколько людей, столько и мнений.

0: В России упал спрос на автомобили с пробегом. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Минтранс показал проект нового дорожного знака «Парковка для многодетных семей». По сути, это обычный знак парковки с латинской буквой «Пи» на заднем фоне. Но под ним табличка с двумя взрослыми и тремя детскими силуэтами. Дизайн знака обсуждали на открытом голосовании. Люди могли выбрать из 7 вариантов. В опросе приняли участие около 4000 человек. Отметим, что в ближайшее время знак на улицах не появится. Сначала должны изменить правила дорожного движения и внести изменения в ГОСТ. В России упал спрос на автомобили с пробегом. По данным Автостата, в августе продали 518 тысяч бэушных машин. Это почти на 6% меньше, чем в июле, и на 8,5% меньше, чем в августе прошлого года. Самыми популярными моделями на вторичке остаются Lada, Toyota, Kia, Hyundai и Volkswagen. Одна из причин снижения вторичного рынка – рост продаж новых машин. Влияет и ситуация с топливом. Некоторые отложили покупку автомобиля до лучших времен. Житель Новосибирска отсудил 9 миллионов рублей за бракованный китайский кроссовер. Для него завершилась эпопея, которая началась больше 3 лет назад, в день покупки ФАВ Бестюна Т-55. У машины с самого начала периодически отключался климат-контроль, навигация, кнопки на руле и другие системы. Дилер ремонтировать машину отказался. Когда экспертиза подтвердила брак, от ремонта отказался уже владелец и потребовал вернуть деньги. Добиваться их пришлось через суд, но цель в итоге была достигнута. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
1: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.

0: Комета. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.
4: Перезагрузка, которая раньше касалась компьютеров, потом смартфонов, теперь понадобилась и человеку. Значит, не просто так в нашу жизнь приходят новые люди, события и обстоятельства. Хочется перевернуть очередную страницу жизни и увидеть яркую картинку или прийти к новому вызову, с которым мы обязательно справимся.
3: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио «Комета». Больше, чем радио.

0: земле Лопасненской 16:00.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Газнак планирует увеличить выпуск слитков золота весом 5 граммов, запущенных в продажу в июне этого года. Об этом в кулуарах Московского финансового форума рассказал генеральный директор предприятия Аркадий Трачук, передает ТАСС. По его словам, поводом для такого решения стала внезапная популярность микрослитков. Рост продаж существенно превзошел ожидания. Уже через месяц сделки со слитками весом в 5 граммов составили 20% от общего числа продаж в «Газнак инвестициях». Слитки раскупаются в течение 2-3 дней с момента появления очередной партии в продаже, поэтому сейчас планируем производство 5-граммовых слитков нарастить, пояснил Трачук. Туроператоры не выпускали предупреждений для туристов об угрозе заражения COVID-19 в Таиланде и не отменяют из-за этого уже оплаченные туры. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России. Также там добавили, что туроператоры не предпринимают никаких действий, описываемых СМИ, поскольку в Таиланде отсутствует угроза безопасности. При этом в АТОР отметили, что туроператоры и страховые компании не фиксируют роста обращений от российских туристов касательно ковида. В ассоциации заверили, что поводов для беспокойства у отдыхающих нет. И в завершении выпуска: смартфонами и другой электроникой пользуется абсолютное большинство россиян. При этом каждый пятый признается, что его смартфон разряжается за пару часов. Еще у 72% заряд уходит за один день, об этом пишет газета «Ру». Согласно исследованию, только 7% респондентов рассказали, что их смартфон держит заряд несколько суток. Быстрее всего гаджеты садятся у старшего поколения. 36% бумеров считают, что их смартфон разряжается слишком быстро. Среди зумеров и миллениалов с такой проблемой сталкиваются по 22% среди поколения X16. При этом именно зумеры чаще остальных говорят, что практически не замечают разрядки. Такой ответ дали 13%. Главным символом технологической ностальгии по результатам опроса стали телефоны Nokia. По ним скучает каждый третий опрошенный. На втором месте кассетные магнитофоны. Еще 18% скучают по кнопочным телефонам, 16% по домашним аппаратам с проводной трубкой. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
3: Этот голос — искусственный интеллект. Этот текст — искусственный интеллект. Эта музыка на фоне — искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
4: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
3: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
5: Да, там вообще интеллект не присутствует.
6: Возрастное ограничение 16+.
7: Времени мало так. Время моя печаль. Время, которое лучше бы просто не замечать. Время мое круги. От камней на воде я с тобой буду, ты только скажи.

радио 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: Друзья, если кто-то из нас сегодня на нервах или просто выжат как лимон, то ловите максимально приятный лайфхак. Оказывается, чтобы расслабиться, не обязательно пить кофе. Достаточно кофе понюхать. Ученые провели эксперимент на студентах. Те всего 5 минут вдыхали аромат свежезаваренных зерен. И магия сработала. Уровень тревоги и внутреннего напряжения упал на глазах. Мозг буквально переключался в режим спокойствия, а сердце стало биться ровнее. Участники признались, после такой ароматерапии чувствуют себя менее подавленными и растерянными. Правда, есть нюанс. Бодрости от одного запаха не прибавляется, так что энерджайзерами мы не станем. Но вот выдохнуть и сбросить стресс – это на 100% работает. Так что если день не задался, просто заварите чашечку кофе, поставьте рядом и закройте глаза минут на 5. И за это мозг скажет вам спасибо под хиты на любимой волне.
1: Слушать. Слышать. Радио. Радио. Камера.

0: Комета. Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: От музыки к мотивации. Вы, наверное, слышали, что с соперником посильнее. Всегда будешь становиться лучше и сильнее. Тут к бабке не ходи. Истина такова. Таким образом и самооценка растет. И развиваешься стремительнее под хиты на любимой волне.
1: Там, где ты. Там мы. Радио Комета. Больше, чем...

0: Первое чеховское радио. Радио «Комета».
1: Музыка скоро вернется, а сейчас про взаимоотношения. Любовь – удивительная штука. Сначала она будет твоих внутренних ангелов, и ты весь такой белый и пушистый, а твоя вторая половинка – так это лучшая версия человеческой натуры. Но со временем чувства пробуждают внутренних демонов. И тут начинается самое интересное. Ты, наконец, получаешь законченную композицию всего происходящего. И даже ругаешься почем зря. У каждой планеты есть обратная сторона. А у, например, магнита, наряду с плюсом – минус. Главное – не терять самообладание и творить добро на всей земле, как поется в одной известной песне. И тогда любовь будет чаще поворачиваться к нам, я надеюсь, светлой стороной.

0: реклама. Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове ОПТ-АКБ. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе ОПТ-АКБ Чехов.
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове ОПТ-АКБ.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Чеховское радио.
1: Музыка рано или поздно вернется, а пока небольшой урок по психологии. Хочу немного изменить отношение к происходящему в жизни. Давайте начнем завидовать не окружающим, а себе самому. Классный лайфхак. Завидовать себе. И многое начнет получаться. Осталось приложить усилия. Действие – это лучшая заявка на успех почти в любом деле.

О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Камера для фанатов футбола. Компания XBOT GO показала автономную камеру для съемки командных видов спорта с искусственным интеллектом. Амбассадором необычного гаджета стал аргентинский футболист, чемпион мира 22 года Хулиан Альварес. Falcon становится на штатив у поля и снимает матч без оператора. У камеры два объектива. Широкоугольный 106 градусов отвечает только за слежение за игрой. А второй пишет настоящие 4К-видео без кропа и склейки кадров. За обработку данных отвечает бортовой ИИ-процессор. Он одновременно отслеживает игроков, распознает игровые сцены и меняет угол съемки. Поворачивая корпус на 360 градусов и наклоняя объектив в диапазоне 160 градусов. Так что самое важное всегда остается в кадре. Камера умеет подстраивать логику слежения под конкретный вид спорта. Заявлена работа с футболом, баскетболом, хоккеем, теннисом, лакроссом, пиклболом и еще несколькими дисциплинами. Функция Zone Mapping в приложении позволяет заранее обвести игровую зону, чтобы алгоритм не отвлекался на трибуны или запасных игроков. Базовое ИИ-слежение и запись работают без подписки. Достаточно вставить карту памяти. Весит камера 800 граммов, корпус защищен от дождя и пыли по стандарту IPX5. Аккумулятор на 9600 мАч держит около 4 часов непрерывной записи и заряжается примерно за 3 часа через USB-C. Для хранения нужна карта microSD объемом до 1 терабайта, связь с приложением по Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, а за звук отвечает встроенный микрофон с чувствительностью минус 26 дБ. Через приложение XBOT GO можно транслировать матч в прямом эфире, получать автоматические хайлайты и хранить видео в облаке. Отдельно продается платная функция Pro Soccer. Она превращает отснятый Falcon матч в тактический отчет и подборку лучших моментов с помощью ИИ. Но это платно. На этом пока все. Услышимся!

0: Комета. Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду ОСЕНЬ. papajonschekhov.ru.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.
4: Недавно наткнулся на новость. Среди экономически активных граждан, почитателей и кофе, и чая практически поровну. А вот среди представителей распространенных профессиональных групп существуют разногласия. Кадровики, воспитатели и снабженцы, а также программисты и системные администраторы предпочитают чай. Об этом передает газета метро.ру. Врачи, медсестры, логисты, а также секретари любят кофе. Кроме того, 4% опрошенных рассказали, что не выбирают ни один из этих напитков.

0: радио «Комета».
1: Микрофон Олеся Руденко. Здравствуйте. Власти Чехова заявили, что в округе проводятся пробные топки и идет системное заполнение домов теплоносителем. А отопление в школы, детские сады и больницы начнут подавать уже на следующей неделе. Глава муниципалитета Михаил

0: Собакин доложил, что работы идут по графику и поэтапно, чтобы в моменте не просадить всю систему. «Планируем со следующей недели начать подавать отопление в социальные учреждения», заявил чиновник. Напомним, что, несмотря на подобные заверения властей, за последние 6 лет отопительный сезон ни разу не был начат без происшествий. Для уборки территории города и района в зимнее время власти намерены брать в аренду тяжелую технику. Об этом сообщили в администрации округа. В настоящий момент, по официальной информации, в распоряжении муниципального учреждения «Чеховское благоустройство» имеется всего 74 единицы техники, в том числе 9 самосвалов, 3 фронтальных погрузчика, 4 экскаватора, 3 грейдера, 9 роторных снегоочистителей и так далее. Этого объема для снежной зимы будет недостаточно. В Чехове устанавливают катафоты на проезжей части дорог. Уже смонтировано более 750 штук на 13 участках. В основном речь идет о сельских дорогах, где почти нет освещения – в Алферове, Гришине, Винюкове, Аксенчикове и Покрове. Светоотражающие элементы смонтировали на осевой линии дорог в шахматном порядке, чтобы повысить видимость для водителей и предотвратить выезд на полосу встречного движения на участках вне населенных пунктов, заявил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатуллин. Стоит отметить, что это не первый подобный опыт. Катафоты в Чехове впервые начали устанавливать несколько лет назад. И каждый раз они не доживали даже до середины зимы, так как выступающие над поверхностью асфальта элементы уничтожались ковшами и скребками снегоуборочной техники. Подмосковное министерство отчиталось о выполнении плана по модернизации контейнерных площадок на 80%. Работы завершены на 740 контейнерных площадках региона из 950, которые были включены в план работ на 2026 год. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона. В ведомстве подчеркнули, что работы проводятся в рамках масштабной программы модернизации. Основные этапы – это установка ограждений, предотвращающих разлет мусора, смещение площадок в новые локации с учетом мнения жителей и санитарных норм, создание надежного асфальтового и бетонного основания с уклоном для стока воды, увеличение площади существующих объектов для установки дополнительных баков и обустройство специальных отсеков для крупногабаритных отходов. В Чехове годовой план тоже почти выполнили. Правда, во многих случаях так называемая модернизация на поверку оказывается профанацией. Конструкции обновленных площадок настолько хлипкие, что деформируются даже от порывов ветра. А основания и бордюры, которые должны быть капитальными, рассыпаются практически сразу после укладки. В итоге убогий внешний вид и бесконечное громыхание металла, мешающее спать жильцам, примыкающих к контейнерным площадкам многоквартирных домов. Московская область заняла 16-е место в рейтинге регионов по медианной зарплате. По данным аналитиков, она составляет почти 92 тысячи рублей. 50% работающих получают больше этой суммы, а 50% меньше. При этом средняя заработная плата в Подмосковье, по официальным данным, чуть выше 94 тысячи рублей.
1: Погода.
0: Завтра характер погоды в Чехове не изменится. Днем будет преимущественно пасмурно. Дождь прогнозируется на протяжении всего дня. При этом воздух прогреется до 14-16 градусов. Ветер южный 5-7 метров в секунду. Атмосферное давление понижено.
2: Новости на радио «Карета».
3: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
4: Как? Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
3: Стоп! Можно поменьше трагизма?
4: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскезы и ретриты? А может быть, ты, Джули? Расскажешь, наконец, мне все эти полезные рецепты.
3: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
4: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. А эти гости в студии? Они явно обладают суперсилой. Видите их лабораторию?
3: Стоп! Просто скажите. Они делятся не секретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
4: Они делятся не секретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
3: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92,6 FM и сами все услышите!
5: Полезный настрой с Анной Донрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
3: Светочка, спасибо! Все свободны!

0: 92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.
1: Я самая красивая, но не твоя.
2: Всем привет, дорогие радиослушатели! Я Аннет Лев, музыкант и исполнитель своих авторских песен. Вы слушаете радио «Комета» 92,6 FM, Чехов.

0: От музыки к размышлениям. Самое неприятное – это говорить или думать о еде, когда хочется есть. А где картошка фри, где бутерброд, бургер или шаурма? А может быть, кто-нибудь закажет суши и роллы? Помню занятия по стилистике русского языка, когда преподаватель читал текст про только что нарезанные ломтики лимона. И у большинства, благодаря фантазии, вкусовые сосочки условно уловили кислинку лимона. Воображение творит чудеса. Мозг не на такое способен.
1: Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: sushiwok.ru. Оформляйте заказы в приложении SushiWok. А если решите заглянуть к нам, мы находимся по адресу город Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Подарите себе вкусный момент, сделайте заказ SushiWok.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Музыкальные ритмы испарились, а размышления, как джин из бутылки, появились. В то время как наше существование – это вечные прятки с нужными людьми и общение с теми, с кем лучше бы не встречаться и вовсе. Хотя любой опыт – это важный навык, который рано или поздно пригодится. Как бы в прятки сыграть с прохладой, которая застоялась в человеческой душе, лишая нас возможности уехать в теплые края или в теплые начала.
1: Слушать. Слышать. Радио. Радио.

Музыка на стоп. Мысли вслух на плей. Кого мы чаще любим? Выдуманный образ или конкретного человека? Самая настоящая головоломка. Этакий кроссворд. У каждого своя история. Но есть вторые половинки, которые оставили в памяти неизгладимый след в виде душевных шрамов. Приходится как-то с этим мириться. Один из выходов – это искать подобную внешне или схожую по психотипу. Всем удачных поисков, если еще не нашли.

0: Комета. Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
2: 12 октября в 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8-936-001-66-88. 12 октября. Встречаемся в «Шарк».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Первое чеховское радио. Радио «Комета».
1: От музыки к психологии на серьезных щах. Сейчас часто звучит из каждого утюга информация о том, что нужно быть уверенным в себе. Этакая маска, о которой транслируют с утра до ночи. Интернет, тренеры личностного роста и другие персонажи. А как же сказки про Иванушку-дурака, который на самом деле всегда оказывался умнее и удачливее остальных? А потому что Ванька сомневается в привычных вещах, но не сомневается в себе. Поэтому в любой ситуации лучше оставаться самим собой. А уверенность в себе у каждого индивидуальная.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8-977-626-02-73.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.
4: Благодарю всех за внимание. Далее плейлист в руках моих коллег. Всем нескучного продолжения начатого под любимую музыку. С вами был

0: столице Чеховского района, 18:00.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: С 2027 года изменится оформление загранпаспортов россиян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России. Отмечается, что с начала следующего года из загранпаспортов исчезнут две графы – личный код и учетная запись. Их отменят в связи с неактуальностью в современном правовом пространстве, а также для унификации и упрощения обработки документов. В рамках новых международных норм, утвержденных Международной организацией гражданской авиации, внесены изменения в формат «машина считываемого кода», обозначающего тип документа, объяснили в МВД. В документ добавили дополнительную латинскую букву «PP» для загранпаспорта гражданина, «PD» для дипломатического загранпаспорта, «PO» для служебного загранпаспорта вместо «PDS» соответственно. Искусственному интеллекту нужно поручать только те задачи, результат которых человек может самостоятельно проверить. Об этом газете «Ру» рассказал профессор, директор Института прикладного искусственного интеллекта и цифровых решений Университета имени Плеханова Александр Храмов. Главная опасность нейросетей заключается в том, что они способны выдавать убедительный текст, код или расчет даже при недостатке данных. Если задача выходит за пределы знаний пользователя, он может не распознать ошибку. Используйте ИИ как второго эксперта, а не как единственный источник ответа. Сначала сформулируйте собственное решение, затем сравните его с ответом модели, проверьте аргументацию и только после этого дорабатывайте результат. Нейросеть полезно просить объяснить логику, найти слабые места и назвать источники, предпосылки и альтернативы, посоветовал эксперт. И в завершении выпуска: в Москве готовы платить от 100 тысяч рублей в месяц работнику, который будет заниматься слонами. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на карьерного эксперта Центра профессии будущего Святослава Семиренко. Он отметил, что необычное предложение постоянно появляется в агрегированной базе центра, насчитывающей около 500 тысяч вакансий. В обязанности соискателя входит полный уход за особо опасными животными, приготовление кормов, кормление и уборка, а также подготовка слонов к репетициям и спектаклям. Кроме того, сотруднику предстоит сопровождать животных во время мероприятий. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
3: Этот голос — искусственный интеллект. Этот текст — искусственный интеллект. Эта музыка на фоне — искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
4: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
3: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
5: Да, там вообще интеллект не присутствует.
6: Возрастное ограничение 16+.
7: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета.

0: больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.
1: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
2: Всем доброго вечера. Программа «Вечерний Чехов» с Игорем стартует на радио «Комета» 92.6 FM Чехов. Как всегда, сегодня в среду мы ждем Ивана, программу «Романтика». Запускаем наши спутники и радары. Вот, виртуальные. И начинаем мы, пожалуй, с музыки. Не играем ни этот рок-н-ролл, но, в общем... Если вы хотите поставить свой рок-н-ролл в программу «Вечерний Чехов», милости просим путем мессенджера Макс или обычного, так сказать, нашего СМС. Сообщение можно позвонить в студию. Телефончик у меня прям рядом. Поэтому, если позвоните, заявка будет выполнена еще быстрее. Итак, группа «Смоки» дали немного рекламы, после чего «Вечерний Чехов» вступит в свое право полностью до 20.00. Меня зовут Игорь, я буду с вами сегодня. Сегодня буду до 8 часов вечера. Поэтому присылайте, не стесняйтесь ваши заявки, поздравления и пожелания. Как говорит Иван, все сюда.

0: «Вечерний Чехов» на радио «Комета».
1: Радио «Комета». Реклама.
2: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
3: У меня зуб болит, так в ночь не спала.
4: Признавайся, боишься?
3: Все чего-то боятся. Кто-то темноты, а я стоматолог.
5: Рабаданова Абдусамада Багамедовича. Бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
6: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Слушать. Слышать. Радио. Радио «Комета».

0: Там, где ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем радио.
1: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
2: Вечерний Чехов с Игорем продолжается. Между тем, я перехожу к нашим международным новостям. И первая новость, которая сегодня, это, конечно же, взаимоотношения Америки и Китая. Пишут о том, что пишут, Трамп нарушит какой-то там протокол, что он типа встретится с Си Цзиньпином, который приедет к нему не где-нибудь там в Вашингтоне, а на базе Эндрюс, которая находится в штате Мэриленд, да? Ну, типа вот такой протокол не соблюдался 60 лет, точнее, соблюдался, когда всех принимают там в Белом доме, все такое, там обед, ужин и все такое, в общем, да? И пишут, что это будет первый случай, когда верховный главнокомандующий США лично встречает мирового лидера на базе Мэриленд со времен встречи Джона Кеннеди с премьер-министром Британии Гарольдом Макмилланом. Вот, в 62-м году, да? Ну, пишут о том, что почему Трамп принимает его там. Он решил сделать жест демонстрации глубокого уважения, подчеркивает газета Financial Times, да? Ну, в общем, с Цзиньпином-то он встречался, ну, обычно там на его территории где-то там, да, либо в Пекине, либо в Индии. Вот в Индии там какой-то у них обед был. БРИКС был. Вот. И что-то Си Цзиньпин не пришел, поплохело. Дяденьки, в общем, он решил поесть, наверное, свой обед у себя в отеле. В общем, да. Ну, а теперь Си Цзиньпину придется первый раз за 11 лет, так сказать, слетать в Америку. С 23 по 25 сентября он, так сказать, проведет это время в Соединенных Штатах. То бишь, получается, что сегодня, учитывая, что сейчас в Америке назад минус 8 часов в день, а уж в Лос-Анджелесе вообще где-нибудь 11, да, то все только начинается. Все мы узнаем вечером. Вот. Ну, а ближе к выходным Си Цзиньпин вернется в родной Пекин, в родную свою, родную обитель. Вот, родную обитель, Китай, да? Вот, и поэтому поднебесную страну, и будет, так сказать, отчитываться, как он там в Америке провел время по делу, естественно, да? Что касается музыки, то «Леди за Трамп» в исполнении Тони Беннета и Леди Гаги сейчас прозвучит. Дальше у нас в списке свои песенки какие-то есть определенные. Я вижу заявку, Сергей Строицко пишет, да? Ну, объявим вас, Сергей Строицко, буквально после рекламы. А пока Тони Беннет, Леди Гага, и у нас тут еще одна композиция, которая находится в ротации. Причем в обязательной.
1: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.

0: Комета. Первое чеховское радио.
1: Вечерний Чехов на радио Комета.
0: Радио Комета. Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: «Вечерний Чехов» на радио «Комета» 92.6 FM.
1: «Вечерний Чехов» с Игорем продолжается. Меж тем, я перехожу к самой приятной части нашей передачи, ради чего мы, собственно говоря, здесь и все и собрались. Вы там, а я здесь. В общем, ну, у нас какая цель одна. Это ваши заявки, приветы и пожелания. Значит, первое. Сергей пишет. Приветствую, добрый вечер, всем хорошего вечера, отличного настроения. Поставьте, пожалуйста, для хорошего настроения мою любимую песню «Король и шут мотоцикл», «Жуки-батарейка», а также «Сектор газа» «Лирика». Хорошо. Сергей из Троицка обещал объявить. Добрый вечер. Значит, декабрь пишет. Значит, знаем, что спасем. Бутузов. Все, что нужно. Ираклин, слава богу. Алиса Качели. Спасибо, Сергей из Троицка. Все это буквально до 20.00 для вас проиграет, чтобы вам, так сказать, было комфортно чувствовать себя у радиоприемников. Если вы, так сказать, на ужине, всем приятного аппетита. Время ужина. Я желаю всем, так сказать, сегодня нашим водителям вернуться домой побыстрее, всем отработать хорошо. Вот, поэтому с радио Комета как-то вообще хорошо, да и вообще с музыкой хорошо, с любой, на самом деле. Просто, если у вас есть действительно пожелания и заявки на свои любимые песни, вот вы для настроения хотели вот услышать именно это, пишите, будем слушать. Все будем слушать. Значит, начинаем мы тогда, Сергей, «Король и шут», и далее «Иракли», «Слава богу за все». Ну, а далее, естественно, тут будут и «Жуки», и «Сектор газа», и Алиса, и что еще? И Бутузов. Вот, поэтому... ну вот еще «Трофим Дальнобойная». Ну, все, будем сегодня это слушать. Все, начинаю, так сказать, исполнять ваши музыкальные пожелания. Время 18.47, и мы ждем, конечно же, Ивана буквально там через часик.
2: Товарищ майор, докладывай старшина по лещу.

0: Первое чеховское радио. Радио «Комета». Реклама. «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали и замерили бесплатно, и материалы доставили по ценам производителей, и оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
3: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
4: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф. Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайобе. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Радио «Комета». 92.6 FM.
0: 92.6 FM.
6: Hello, darling.
7: Вечерний Чехов на радио «Комета».

0: чем радио. Слушать, слышать. Комета.
1: Вечерний Чехов на радио Комета.
2: Группа «Жуки» нас переносит в следующий час. И у меня еще одна заявка от Зульфии. До встречи в следующем часе после выпуска новостей.

0: радіо «Карета».
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Власти Чехова заявили, что в округе проводятся пробные топки и идет системное заполнение домов теплоносителем. А отопление в школы, детские сады и больницы начнут подавать уже на следующей неделе. Глава муниципалитета Михаил Собакин доложил, что работы идут по графику и поэтапно, чтобы в моменте не просадить всю систему. «Планируем со следующей недели начать подавать отопление в социальные учреждения», – заявил чиновник. Напомним, что, несмотря на подобные заверения властей, за последние 6 лет отопительный сезон ни разу не был начат без происшествий. Для уборки территории города и района в зимнее время власти намерены брать в аренду тяжелую технику. Об этом сообщили в администрации округа. В настоящий момент, по официальной информации, в распоряжении муниципального учреждения «Чеховское благоустройство» имеется всего 74 единицы техники, в том числе 9 самосвалов, 3 фронтальных погрузчика, 4 экскаватора, 3 грейдера, 9 роторных снегоочистителей и так далее. Этого объема для снежной зимы будет недостаточно. В Чехове устанавливают катафоты на проезжей части дорог. Уже смонтировано более 750 штук на 13 участках. В основном речь идет о сельских дорогах, где почти нет освещения – в Алферове, Гришине, Винюкове, Аксенчикове и Покрове. Светоотражающие элементы смонтировали на осевой линии дорог в шахматном порядке, чтобы повысить видимость для водителей и предотвратить выезд на полосу встречного движения на участках вне населенных пунктов, заявил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатуллин. Стоит отметить, что это не первый подобный опыт. Катафоты в Чехове впервые начали устанавливать несколько лет назад. И каждый раз они не доживали даже до середины зимы, так как выступающие над поверхностью асфальта элементы уничтожались ковшами и скребками снегоуборочной техники.

0: министерство отчиталось о выполнении плана по модернизации контейнерных площадок на 80%. Работы завершены на 740 контейнерных площадках региона из 950, которые были включены в план работ на 2026 год. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона. В ведомстве подчеркнули, что работы проводятся в рамках масштабной программы модернизации. Основные этапы – это установка ограждений, предотвращающих разлет мусора, смещение площадок в новые локации с учетом мнения жителей и санитарных норм, создание надежного асфальтового и бетонного основания с уклоном для стока воды, увеличение площади существующих объектов для установки дополнительных баков и обустройство специальных отсеков для крупногабаритных отходов. В Чехове годовой план тоже почти выполнили. Правда, во многих случаях так называемая модернизация на поверку оказывается профанацией. Конструкции обновленных площадок настолько хлипкие, что деформируются даже от порывов ветра. А основания и бордюры, которые должны быть капитальными, рассыпаются практически сразу после укладки. В итоге убогий внешний вид и бесконечное громыхание металла, мешающее спать жильцам, примыкающих к контейнерным площадкам многоквартирных домов. Московская область заняла 16-е место в рейтинге регионов по медианной зарплате. По данным аналитиков, она составляет почти 92 тысячи рублей. 50% работающих получают больше этой суммы, а 50% меньше. При этом средняя заработная плата в Подмосковье, по официальным данным, чуть выше 94 тысячи рублей.
1: Погода.
0: Завтра характер погоды в Чехове не изменится. Днем будет преимущественно пасмурно. Дождь прогнозируется на протяжении всего дня. При этом воздух прогреется до 14-16 градусов. Ветер южный 5-7 метров в секунду. Атмосферное давление понижено.
2: Новости на радио «Карета».
3: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
4: Как? Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
3: Стоп! Можно поменьше трагизма?
4: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскезы и ретриты? А может быть ты, Джули? Расскажешь, наконец, мне все эти полезные рецепты.
3: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
4: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. А эти гости в студии? Они явно обладают суперсилой. Ведите их в лабораторию.
3: Стоп! Просто скажите. Они делятся несекретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
4: Они делятся несекретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
3: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92,6 FM и сами все услышите!
5: Полезный настрой с Анной Донрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
3: Светочка, спасибо! Все свободны!
2: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.

0: «Вечерний Чехов» на радио «Комета».
1: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио «Комета». Больше, чем радио.
2: Радио. Радио «Комета».
1: 92.6 FM. «Комета».
3: Ну, я дал себе полуторасекундную передышку, и сейчас после новостей мы продолжаем «Вечерний Чехов». Меня зовут Игорь, телефон прямого эфира 8-916-244-2044. У меня заявка от Зульфии Дюковой, которая пишет нам. «Здравствуйте, Комета, желаю всем счастья и света. Поставьте, пожалуйста, кино группу «Звезда». И, Игорь, добавь, пожалуйста, песню, композицию «Береста» в исполнении MC Зали». Ну, начнем с обратной стороны. Вот крутанем в обратную сторону. С «Бересты» начнем, а «Звезда» тогда откроет после рекламы следующий наш блок. 8-916-244-2044, телефон для ваших заявок. Вот, поэтому, Сергей, мы про вас не забыли. У вас там еще декабрь будет вот сейчас, да, и, соответственно, вот все, что стоит сегодня для наших радиослушателей, все будет сыграно непременно.
0: «Вечерний Чехов» на радио «Комета» 92.6 FM.

0: Вечерний Чехов на радио Комета.
1: Радио Комета. Реклама.
2: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
3: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду ОСЕНЬ. papajonschekhov.ru.
4: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
5: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
4: Чехов, заводская 1/1.
5: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
4: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
5: opt-akb.ru.
4: Доставка по всей России.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
0: Вечерний Чехов на радио Комета.
6: Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: Радио «Комета».
1: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.
2: Вечерний Чехов с Игорем продолжается, 19.20 на часах. Я продолжаю читать ваши заявки. Вот Сергей попросил у нас композицию «Сектора газа» под названием «Лирика». Сейчас она прозвучит, ну а впереди еще от другого Сергея из Троицка будет Бутузов, что еще, и Алиса. Вот поэтому все это впереди еще. Между тем, ждем программу «Романтика» сегодня. Надеюсь, что все сегодня случится как обычно. Поэтому я всегда волнуюсь перед тем, как закончить свой эфир. Казалось бы, да, эфир заканчивается, но вроде как все. Но тем не менее, для меня волнительно всегда не начало среды, а ее, так сказать, окончание. Поэтому, как говорится, среде средец, середине конец. Поэтому вот так вот, чтобы, так сказать, середина... обрубилась, так сказать, на ровном месте. Нужно так сказать, чтобы все с другой стороны тоже было все ровно. Ну, ладно, это наши такие рабочие моменты. Надеюсь, вы все довольны сегодня. Музыка сегодня по вашему вкусу. Я сегодня даже ничего толком от себя не добавляю. Но хотелось бы, конечно же, нам пару новостей вам сказать. Новости, конечно, не очень хорошие, но тем не менее, они, так сказать, зацепили международное сообщество, да, новости касаемо шоу-биза, да. Вот, поэтому, ну, может быть, в конце, если успею, я там, так скажу вам, да. И в радиокалендарь, конечно же, тоже хотелось бы посмотреть, что сегодня было конкретно в этот день, 23 сентября, за разные столетия и десятилетия. Ну, так сказать, потому что наша передача носит не только развлекательный характер, но и познавательный. Мы же должны как-то людей, так сказать, образовывать, да? Радио — это вообще такая штука, которая и образовывает, и развлекает, и информирует, и так сказать, и объединяет людей. Ну, в общем, радио — это такая штука нужная. Вот, поэтому Сергей, «Лирика» будет «Сектор газа», ну, а дальше впереди у нас будет Бутузов. Слушаем.
1: «Вечерний Чехов» на радио «Комета» 92.6 FM.

Нет ничего более странного, чем то, что не странно. Все, что нужно, это любовь. Не объять необъятного, но объять объятное. Все, что нужно, все.

0: который сочиняет самые лучшие песни на свете. И надеюсь, что вам понравилась его очередная песня. Эта песня, ну, по моим расчетам, была про любовь. До свидания.
1: Вечерний Чехов на радио «Комета».
2: Радио «Комета». Реклама. Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов. Деревня Манушкина. Улица Симферопольская. Строение 4.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Первое чеховское радио. Радио «Комета».

0: Первое чеховское радио. Радио Комета. 92.6 FM. Комета.
1: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.

0: Вечерний чекер с Игорем продолжается. Меж тем 19:43 на часах. И я перехожу опять к новостям интернета. Пишут, эффект супер Эль-Ниньо может привести к гибели 450 тысяч человек за полгода. Ну, в общем, я посидел тут немножко, полистал интернет, почитал о том, что, ну, как бы сказать, что такое Эль-Ниньо, супер Эль-Ниньо, вот этот циклон, да? Это очень сильный циклон потепления в Тихом океане, который резко ломает привычную погоду по всему миру. Но, в общем, я как бы спросил как бы интернет, да, как это вообще влияет на, так сказать, на Европу. Ну, в Европе это и в России, естественно, и в России. Здесь просто может сломаться баланс давления между, так сказать, некоторыми странами, которые находятся в Тихоокеанском и вообще в океанском бассейне, да. И, естественно, из-за этого климат становится более влажным, север получает сухие и порой более морозные зимы, но ветровая активность, да, ну, естественно, что касается России, тут мозаичная, у нас может быть только единственное, что юг России, так сказать, всегда вот как-то, да, поскольку у нас место такое урожайное, да, Поволжье, Черноземье. Здесь вот циклоны, конечно, вот эти не очень хорошо, вот, поэтому может дождя не быть, или наоборот, будет вообще лить из ведра. Точно касается то же самое и Дальнего Востока, да. Зима. Что касается зимы, здесь поступает более влажный, теплый атлантический воздух, что может, зима может оказаться мягче. Ну, не знаю, вот пишут, что может зима в этом году будет более крепче, чем в прошлом году. Но это все прогнозы, поэтому на самом деле не так уж надо это слишком брать близко к сердцу, потому что у нас любят очень прогнозировать, да, погода меняется каждый день. Вот вчера вот была хорошая, позавчера, точнее, погода была просто, как говорится, погода шепчет. А что было во вторник? Это же кошмар, поэтому вот, или вот сегодня, вроде ничего, да, а что будет завтра, ну, не знаю, погода меняется каждый день, поэтому, как говорится, после нас хоть потоп. Но композиция «Потоп» в исполнении TechZ, пожалуй, наверное, закроет этот блок, я уже буду двигаться к окончанию нашей передачи и смотреть, что у нас там в радиокалендаре. Группа TechZ, Робби Уильямс запевает.
1: Вечерний чех на радио «Комета».

0: Чех на радио Комета. Вечерний Чех на радио Комета. 92.6 FM.
1: Радио Комета. Рекорд.

0: sushiwok.ru. Оформляйте заказы в приложении «Сушивок». А если решите заглянуть к нам, мы находимся по адресу город Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Подарите себе вкусный момент, сделайте заказ «Сушивок».
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов. Низкие цены при обмене аккумулятора на старый. Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир «Кирпичное здание». Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов». Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15. Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
2: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: 92.6 FM.
1: Между тем, программа «Романтика» уже собирается. Иван уже здесь, как по традиции. По традиции.
2: Да, добрый вечер, любимый город Чехов. Скоро услышимся.
1: Вот, я вас передаю в заботливые руки Ивана. Ну, напоследок новости из Голливуда. Конечно же, мы слышали, да, о том, что... Точнее, мы и вы слышали о том, что у Синди Крауфорд дома семейная трагедия. Сын у нее, конечно же, оказался нерадивым. Я так и знал, чем это все кончится, на самом деле. Вот просто так и знал, что вот случится такое горе. Понимаете, вот Пресли Уолкер Гарбер, да, скончался, сын супермодели. Но вел он, конечно, в последнее время не очень хорошую, так сказать, жизнь. И, в общем, как-то, не знаю, вот я всегда вот что-то как-то вот чувствовал, что так нельзя. Молодежь, держите себя в руках. Держите себя в руках и смотрите, что впереди вас... могут сопровождать такие опасные соблазны, которые к добру не приведут. Примеров достаточно. Поэтому не надейтесь на то, что, как говорится, боженька вас там, так сказать, где-то может вытащить, да, но где-то, понимаете, всему есть всему расплата. Поэтому здесь вот так вот, к сожалению, теперь у Синди Крауфорд и ее мужа Рэнди Гербера семейная трагедия. Вот осталась дочь. Вот, конечно, и дочери я бы советовал бы тоже, чтобы быть повнимательнее, потому что я иногда за ней слежу, за Кайей Гарбер, да, и иногда она, конечно, перебирает. Поэтому я думаю, что, может быть, вот этот, как говорится, семейное вот это несчастье как-то, может быть, ее настропалит, что она будет более внимательнее, так сказать, к продолжению своей модельной карьеры. Что еще? Ну вот, еще один там продюсер, к сожалению, вот у них умер, самоубийство, Эллиот Грэм, лауреат премии Бафта, самоубийство. Представляете, ну не живется же людям. Жизнь прекрасна, жить да жить, как говорится. Поэтому, люди, берегите себя, берегите людей, своих друзей, знакомых от всяких нехороших поступков, да. Напоминайте о том, что когда вы рядом с людьми, и, ну и каждый день встречать человека и радоваться друг другу, это же вообще прекрасно. Вот, поэтому, что могу сказать, ну вот так. Что касается календаря, сегодня Яндекс был изобретен. Буквально в каком году-то? Уже в 97 году была анонсирована поисковая система Яндекс. Вот так. Все, перевожу вас, соответственно, на волну радио «Романтика». Хорошего вам всем настроения. Будьте добры друг к другу. И композиция «Мама Мия» заканчивает наш эфир. Группа «Аба». Все, а я вернусь к вам в рабочий полдень в пятницу. В райскую пятницу. Пока. С вами был Игорь.

0: Старой Лопасне, 20.00.
1: Новости на радио «Комета».
2: Микрофон Олеся Руденко. Здравствуйте. Власти Чехова заявили, что в округе проводятся пробные топки и идет системное заполнение домов теплоносителем. А отопление в школы, детские сады и больницы начнут подавать уже на следующей неделе. Глава муниципалитета Михаил Собакин доложил, что работы идут по графику и поэтапно, чтобы в моменте не просадить всю систему. «Планируем со следующей недели начать подавать отопление в социальные учреждения», заявил чиновник. Напомним, что, несмотря на подобные заверения властей, за последние 6 лет отопительный сезон ни разу не был начат без происшествий. Для уборки территории города и района в зимнее время власти намерены брать в аренду тяжелую технику. Об этом сообщили в администрации округа. В настоящий момент, по официальной информации, в распоряжении муниципального учреждения «Чеховское благоустройство» имеется всего 74 единицы техники, в том числе 9 самосвалов, 3 фронтальных погрузчика, 4 экскаватора, 3 грейдера, 9 роторных снегоочистителей и так далее. Этого объема для снежной зимы будет недостаточно. В Чехове устанавливают катафоты на проезжей части дорог. Уже смонтировано более 750 штук на 13 участках. В основном речь идет о сельских дорогах, где почти нет освещения – в Алферове, Гришине, Винюкове, Аксенчикове и Покрове. Светоотражающие элементы смонтировали на осевой линии дорог в шахматном порядке, чтобы повысить видимость для водителей и предотвратить выезд на полосу встречного движения на участках вне населенных пунктов, заявил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатуллин. Стоит отметить, что это не первый подобный опыт. Катафоты в Чехове впервые начали устанавливать несколько лет назад. И каждый раз они не доживали даже до середины зимы, так как выступающие над поверхностью асфальта элементы уничтожались ковшами и скребками снегоуборочной техники. Подмосковное министерство отчиталось о выполнении плана по модернизации контейнерных площадок на 80%. Работы завершены на 740 контейнерных площадках региона из 950, которые были включены в план работ на 2026 год. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона. В ведомстве подчеркнули, что работы проводятся в рамках масштабной программы модернизации. Основные этапы – это установка ограждений, предотвращающих разлет мусора, смещение площадок в новые локации с учетом мнения жителей и санитарных норм, создание надежного асфальтового и бетонного основания с уклоном для стока воды, увеличение площади существующих объектов для установки дополнительных баков и обустройства специальных отсеков для крупногабаритных отходов. В Чехове годовой план тоже почти выполнили. Правда, во многих случаях так называемая модернизация на поверхности

0: Конструкции обновленных площадок настолько хлипкие, что деформируются даже от порывов ветра. А основания и бордюры, которые должны быть капитальными, рассыпаются практически сразу после укладки. В итоге убогий внешний вид и бесконечное громыхание металла, мешающее спать жильцам, примыкающих к контейнерным площадкам многоквартирных домов. Московская область заняла 16-е место в рейтинге регионов по медианной зарплате. По данным аналитиков, она составляет почти 92 тысячи рублей. 50% работающих получают больше этой суммы, а 50% меньше. При этом средняя заработная плата в Подмосковье, по официальным данным, чуть выше 94 тысячи рублей.
1: Погода.
0: Завтра характер погоды в Чехове не изменится. Днем будет преимущественно пасмурно. Дождь прогнозируется на протяжении всего дня. При этом воздух прогреется до 14-16 градусов. Ветер южный 5-7 метров в секунду. Атмосферное давление понижено.
2: Новости на радио «Камин».

больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета. Дорожные новости.

В России упал спрос на автомобили с пробегом. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Минтранс показал проект нового дорожного знака «Парковка для многодетных семей». По сути, это обычный знак парковки с латинской буквой «Пи» на заднем фоне. Но под ним табличка с двумя взрослыми и тремя детскими силуэтами. Дизайн знака обсуждали на открытом голосовании. Люди могли выбрать из 7 вариантов. В опросе приняли участие около 4000 человек. Отметим, что в ближайшее время знак на улицах не появится. Сначала должны изменить правила дорожного движения и внести изменения в ГОСТ. В России упал спрос на автомобили с пробегом. По данным Автостата, в августе продали 518 тысяч бэушных машин. Это почти на 6% меньше, чем в июле, и на 8,5% меньше, чем в августе прошлого года. Самыми популярными моделями на вторичке остаются Lada, Toyota, Kia, Hyundai и Volkswagen. Одна из причин снижения вторичного рынка – рост продаж новых машин. Влияет и ситуация с топливом. Некоторые отложили покупку автомобиля до лучших времен. Житель Новосибирска отсудил 9 миллионов рублей за бракованный китайский кроссовер. Для него завершилась эпопея, которая началась больше 3 лет назад в день покупки ФАВ Бестюна Т-55. У машины с самого начала периодически отключался климат-контроль, навигация, кнопки на руле и другие системы. Дилер ремонтировать машину отказался. Когда экспертиза подтвердила брак, от ремонта отказался уже владелец и потребовал вернуть деньги. Добиваться их пришлось через суд, но цель в итоге была достигнута. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.

Wow. Добрый вечер, любимый город Чехов. В эфире Иван Карпов, и мы начинаем вечер романтики на самой замечательной радиостанции в мире Комета 92.6 FM. Ох, смотрю я на Яндекс.Карты, ну, как вам сказать... Светофорные заторы, слава богу. И то они такие так маленькие-маленькие, желтенькие-желтенькие. За бортом радиостанции «Комета» на данный момент плюс 16 градусов. А телефон все тот же, прежний. 8-916-244-0044. Телефон для ваших музыкальных заявок, приветов, пожеланий. И будет такая вот у меня загадочка, друзья мои. Сколько ступеней пенек до нашей радиостанции «Комета». Прямо вот с первого этажа и практически до неба. Наша радиостанция находится на самой прям вот такой прям высокой точке Чеховского полиграфического комбината. Сколько ступеней, друзья мои, кто отгадает, тому бонус будет лично от меня. Пишите в Макс, чтобы не тратить денежку. 8-916-244-0044. Маленькая подсказка. От где-то, ну да, от 150 до 200 ступеней. Где-то так, вот такой промежуточек. Кто напишет правильный ответ, тому будет бонус от меня лично.

0: 92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.
1: Радио Комета. Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

друзья мои, не 50 ступенек, от 150 до 200 ступенек. Вот где-то вот такой диапазон. Так что, Сергей, прибавляй побольше. 8-916-244-00-44. Сколько ступенек до нашей радиостанции?

0: больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.
1: Ох, любовь, любовь. Прекрасное. Прекрасное, необъяснимое чувство. Любовь. Написали 177. Где-то потеплее, но где-то потеплее.

0: Радио Комета.
1: Вот, Сергей, вот только один, вот прям вот такой настойчивый Сергей, Сереженька, написал 182, вот прям совсем горячо. Друзья мои, у вас есть прям вот такой хорошая возможность, хороший такой прям двигатель. От меня лично бонус к вам в кошелечек.

0: Ох, ну, Сергей, ну, атаковал. 177 написал, 182, 185, прям близко, горячо. 180 мимо, 190 мимо. Друзья мои, прям вот три цифры и бонус ваш.
1: Там, где ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем радио.
0: О, Селин Дион вернулась, и слава богу, как я помню, совсем недавно, 13 сентября, наши из концертов раскупили прям ближайшие там несколько часов моментом. Да, тяжело, конечно, но вернулась, и слава богу. Прекрасный голос, прекрасный человек.

0: Ох, нет, не 181, не 183. Близко.
1: Фокус. Радио «Комета». Реклама.
2: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
3: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
0: Сергей написал 178. Нет.

Мимо. Холодно, я бы сказал. Очень холодно. Ну, а вот Виктория попросила Жанну Фриске. Давайте вернемся в 2008 год.

Ох, какой упертый Сергей, а? Угадал, 186 ступеней. Сейчас будет бонус, Сергей. Будет обязательно.

Вау. Владимир попросил Константина Никольского «От любви к любви». Да, друзья мои, хочется пожелать всем дороги именно «От любви к любви» и больше ничего. Потому что любовь крутит этим миром, этой планетой, этой вселенной.

Иногда все так удивительно, что хочется жить вечно и вечно познавать удивительное. В эфире Иван Карпов.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду «Осень». papajonschekhov.ru.
3: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось!
4: Штукатурщик РФ. Они нам делали и замерили бесплатно, и материалы доставили по ценам производителей, и оплата у них после приемки работ.
3: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
4: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
2: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.

0: Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Первое чеховское радио. Радио «Комета». Там, на неведомых дорожках. По легенде, Чита основана путешественником и землепроходцем Петром Бекетовым. Легенда возникла на основании записок, опубликованных Фишером. Археологические данные эту легенду не подтверждают. Годом основания Читы считают 1653. Первое письменное упоминание читинской слободы было в 1701 году в ведомости сибирских городов. Путеводитель. Чита расположена в котловине у подножья сопок на берегах одноименной реки Читы при ее впадении в реку Ингадо. Чита является транспортным узлом на Транссибирской магистрали и федеральных автодорогах Байкал и Амур. В 18 километрах от центра города расположен международный аэропорт.
1: Исторический телеграф. Название Чита восходит к тунгусо-манжурским языкам и в переводе означает «глина». Сначала так называлась река в Забайкале, известная глинистыми берегами, а потом название распространилось на казачий укрепленный пост, прозванный Читинским. И только позже название сократилось до Читы. Послание Пушкина «Во глубине сибирских руд» было адресовано в маленькую Читу. Именно здесь отбывали ссылку на каторжных работах первые дворянские вольнодумцы, получившие сокрушительный отпор после восстания на Сенатской площади Санкт-Петербурга 14 декабря 1825 года. За свою историю Чита успела побывать административным центром 6 официальных территориальных образований – Забайкальской области, Дальневосточной республики, Забайкальской губернии, Читинского округа Дальневосточного края, Читинской области и Забайкальского края.
0: Как красиво! Исторический центр города сохранил прямоугольную сетку улиц, согласно проекту 1862 года. В городе можно любоваться многочисленными каменными и деревянными домами купцов-золотопромышленников начала 20 века и церковью декабристов конца 18 века. Церковь является филиалом Забайкальского краеведческого музея и расположена в деревянном здании бывшей Михайло-Архангельской церкви, возведенной в 1776 году на пожертвования горожан. Помимо традиционных музеев в городе есть и не совсем обычные. Например, музей радио, музей пограничников и даже музей психиатрии имени Виктора Кандинского, открытый совсем недавно в здании краевой клинической психиатрической больницы. А следующий то точка нашего маршрута тоже необычная. Деревня Окунево в Омской области. Никаких культурных объектов там нет. Зато там находится крупная аномальная зона. Там, на неведомых дорожках. Первое чеховское радио.

0: улицах города и района 21 час.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.

0: не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
2: Да, там вообще интеллект не присутствует.
3: Возрастное ограничение 16+.
4: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
5: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. «Комета».
6: Вау! Продолжаем эфир. Второй час романтики на частоте 92.6 FM радиостанции «Комета». В эфире Иван Карпов. 8-916-244-0044. Телефон для ваших музыкальных заявок, приветов, пожеланий, признания в любви. Все ко мне, друзья, все ко мне.

0: больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.
1: Ох, друзья мои, прям охую, да. Среда, средец. Половина рабочей недели конец. Кто-то уже отработал, кому осталось меньше 55 минут. Да, где-то так, где-то так. Кто-то едет уже домой, кто-то стоит на заправке, кто-то перекусывает, а кто-то попросил Шаде, который играет уже в эфире радиостанции «Комета».

96.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета.

0: слушать, слышать. Радио, радио Комета.
1: Иван, попросили, вот зачитывай смс-ку. Иван, у вас ведь вечер романтики. Включите что-нибудь романтичное, пожалуйста. Все для вас, дорогие радиослушатели Кометы. Все для вас, абсолютно.

Ах, это лето. Ну ладно, зачитываю ваше сообщение. Я постоянно слушательница вашей волны. Очень люблю программу «Романтика». Она помогает создать особенное настроение. И даже в самый обычный вечер среды. Поставьте, пожалуйста, «Дора втюрилась». Спасибо. Будет обязательно.

0: Первое чеховское радио. Радио Комета. Радио Комета. Реклама. Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
0: Комета. Первое чеховское радио.

Друзья, я ни к чему не призываю, но берегите свое здоровье. Алкоголь вреден в любых дозах. Безвредная норма алкоголя 0 грамм на 0 килограмм.

Мой старый сад, Ланфре, лети, моя голубка, там сны висят, Ланфре, на всех ветвях, голубка, Ланфре, лантатыта, там свеж ручей, трава густа, постель из ландышей пуста, лети в мой сад, голубка, как-то так.

Комета. Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: когда-нибудь во сне.
1: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.
2: Такая вот музыкальная заявка пришла. Иван, а поставьте что-нибудь для себя. Я даже, да, вот засмеялся как-то. Люблю я саксофон. Очень. Звуки вот такие прям вот просто обалденные. И вот под эту музыку я хочу пожелать вам спокойной ночи и самых добрых снов. Пусть эта ночь принесет вам сладкие-пресладкие сны и покой. Ну а ночникам отработать на 5 с плюсом из 5. А завтра, чтоб встали бодрячком, четверг и пятницу, а там выходные. С вами был Иван Карпов на самой прекрасной радиостанции в мире «Комета» 92,6 FM. Мы реально работаем для вас, дорогие радиослушатели радиостанции «Комета». Всем удачи, успехов, а я улетел.

Обманул. Сейчас подготовлюсь. Прямой эфир ведь. Желаю, чтобы твоя ночь была такой же прекрасной, как твои мечты. Для всех женщин города Чехова и Чеховского округа лично от меня.

0: Чехове 22 часа.
1: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
2: Как? Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
1: Стоп! Можно поменьше трагизма.
2: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскеза и ретриты? А может быть ты, Джули, расскажешь наконец мне все эти полезные рецепты?
1: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
2: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. А эти гости в студии, они явно обладают суперсилой. Ведите их в лабораторию.
1: Стоп! Просто скажите, они делятся несекретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
2: Они делятся несекретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
1: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92,6 FM и сами все услышите!
0: Полезный настрой с Анной Данрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
1: Светочка, спасибо! Все свободны!
3: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
4: В августе российские потребители увеличили расходы почти на 9% в годовом выражении. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на аналитиков одного из банков. Отмечается, что рост трат на еду вырос по сравнению с июлем. Покупки продовольствия еще поддерживают спрос, но на непродовольственные товары он уже слабеет, говорится в публикации. При этом замедляется рост зарплат, который является главным источником увеличения расходов граждан. Так, реальные располагаемые доходы населения во втором квартале 2026 года выросли только на 1.5% в годовом выражении, а рост реальных зарплат в июне замедлился с 4,5% до 3,4%. Поэтому рассчитывать на ускорение частного спроса нельзя, полагают аналитики.
3: Экономика должна быть экономной.
4: При формировании финансовой подушки безопасности, которая помогает поддерживать стабильность в случае потери дохода или непредвиденных трат, стоит отказываться от хранения всего резерва только в наличной валюте и помнить ряд других правил. Об этом газете «Известия» сообщил директор по развитию финансовых продуктов «Сравни» Магомед Гамзаев. По словам специалиста, если часть финансовой подушки накоплена в долларах, следует оценить, для каких именно целей она сформирована. Держать весь резерв только в наличной валюте – не лучшая стратегия. Такие средства не приносят дохода, могут терять покупательную способность, а хранение наличных связано с дополнительными рисками, предупредил эксперт.
3: Копейка рубль бережет.
4: Отпуск финансово выгоднее всего брать в месяцы с наибольшим числом рабочих дней, поскольку отпускные рассчитываются исходя из среднего дневного заработка. До конца 2026 года по 22 рабочих дня будет в сентябре, октябре и декабре. Об этом Арти рассказала директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина. По словам специалиста, тем, кто хочет получить более продолжительный отдых, потратив меньше дней отпуска, стоит привязывать отпуск к государственным праздникам. Так, 4 ноября – официальный нерабочий праздничный день. Можно оформить отпуск на 7 календарных дней со 2 по 8 ноября. Из-за попадания праздника в этот период отдых увеличится на один день, но он не оплачивается дополнительно сверх отпускных. И с захватом выходных получится 10 дней, объяснила специалист. Эксперт также напомнила о другом варианте. Можно оформить отпуск только на 5 и 6 ноября.

0: ноября. Тогда, благодаря празднику и выходным, можно будет отдыхать 5 дней подряд с 4 по 8 ноября. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

больше, чем радио. 92,6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета. Комета.

Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. Первое чеховское радио.
1: По городу промчались свежим ветром. Прошлись по улицам веселым волшебством.

0: чем радио.
1: Комета. Радио Комета. Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

ДДТ. Что такое осень? По словам ее автора Юрия Шевчука, песня была написана в конце сентября 1991 года. Музыкант в это время жил в одной из коммуналок на Синопской набережной рядом с Александро-Невской лаврой в Петербурге. Во время одной из прогулок по Никольскому кладбищу лавры Шевчук и создал «Что такое осень». Однако не все музыканты ДДТ поначалу хотели ее играть. Так, например, Андрей Муратов, бывший на тот момент самым радикально настроенным, сказал, что эту попсу играть не будет. Участники группы начали менять звучание песни. Андрей Васильев предложил стилизовать мелодию под романтические 60-е и написал партию электрогитары. Александр Бравко придумал басовый риф, Вадим Курылев подогнал аккорды, Игорь Доценко добавил хард-рокового драйва, а смирившийся Муратов подобрал клавишный подголосок. А вот соло Михаила Чернова на флейте появилось уже во время записи в студии. Сам Шевчук говорил о песне так. Она от души была написана. Она была какой-то маленькой революцией в группе, потому что мы писали до этого какие-то тяжелые такие песни боевые. Ее я написал на кладбище, на Никольском, в Александро-Невской лавре. Просто ходил осенью, бродил. Так грустно стало, что просто не в моготу. Я всегда один. И просто она взяла так бах и написалась. В 91-м году, в конце сентября, вспомнилось, что ли, я вложил в нее совершенно другое. Кстати, долгое время песня носила название «Осень». Именно под этим названием вышел клип на эту песню.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: 96 FM. Радио Комета.
1: На берегах Лопасни 23 часа.
2: Там, где ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
2: Да, там вообще интеллект не присутствует.
3: Возрастное ограничение 16.
4: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Smells Like Teen Spirit, реклама ни при чем. В названии Курт Кобейн увековечил известный дезодорант Teen Spirit компании Мэн, не получив от нее ни копейки. Более того, это произошло совершенно случайно. Однажды его подруга Кэтлин Ханна написала на стене дома Курта фразу «Курт smells like Teen Spirit». Курт пахнет Teen Spirit, имея в виду, что Кобейн несет дезодорантом его девушке. Но Кобейн воспринял ее слова буквально, типа «от Курта веет подростковым духом», так как понятия не имел о данном бренде. Ему очень понравился бунтарский подтекст выражения, и он использовал его в песне. По словам лидера Нирвана, он сочинил «Smells like Teen Spirit», пытаясь написать крайне попсовую песню в духе Pixies, группы, которая ему очень нравилась. В начальном варианте она состояла из гитарного рифа и вокальной партии припева. Остальным членам группы композиция не понравилась, но Курт настоял, чтобы они над ней поработали. В результате полутора часов совместных усилий появилась финальная версия «Smells like Teen Spirit». Песню считают подростковым гимном, а сам Кобейн заявил, что она о его товарищах. «Smells like Teen Spirit» выбрали первым треком и основным синглом альбома «Nevermind». Неожиданно для Кобейна и его коллег песня стала суперпопулярной. Она заняла 6-е место в американском Billboard Hot 100 и возглавила чарты во многих других странах, став одним из главных хитов Нирваны. А теперь вновь о рекламе. Как и следовало ожидать, бешеная популярность песни сделала дезодорант Teen Spirit лидером продаж в своем сегменте.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
2: Как? Я спрашиваю тебя, как правильно дышать?

0: Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
1: Стоп! Можно поменьше трагизма?
0: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскеза и ретриты? А может быть ты, Джули, расскажешь наконец мне все эти полезные рецепты?
1: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
0: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. А эти гости в студии? Они явно обладают суперсилой. Ведите их в лабораторию.
1: Стоп! Просто скажите. Они делятся несекретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
0: Они делятся несекретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
1: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92,6 FM и сами все услышите!
2: Полезный настрой с Анной Донрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
1: Светочка, спасибо! Все свободны!
3: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Вы слушаете радио «Комета». 92.6 FM.
1: Ты расскажешь?

0: комета.
1: Уходи, если сможешь.
2: В Чехове полночь.

0: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. «Комета». «Комета».

радио 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: городе и районе 1:00 ночи.
1: «Комета». Первое чеховское радио.

Я слежу из окна и не знаю, зачем мне она так нужна. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу. А я все гляжу, глаз не отвожу. А я все гляжу, глаз не отвожу.

0: На родине каштанки 2 часа ровно.
1: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.